тебя лишь горячий душ хочет согреть меня. Я бессилен перед одиночеством,

любыми богами, да ты я хотел найти себя лишь горячий душ, хочет согреть меня. Я бессилен перед одиночеством, пытаюсь избежать дешевое творчество. Не пишет никто сообщения пустых, в ящике лишь счет горячей воды.